прекрасному. Вечным фламом солнце греешь. Как в ведоле фантазии плачет.